И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и 15 тепла.

0: Cause I will leave the light on.
1: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
1: Новый хит на Unistar.

И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и 15 тепла.

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Несса Барретт, Tough Love.
0: Новый хит на Unistar.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и 15 тепла.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Маранди, Мискали.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. На этой неделе Минская область ярко отпраздновала Дожинки-2026 в Дзержинске. И главным событием этого года стали женские экипажи, которые доказали, что работа в поле – дело не только мужское. Татьяна Печурка из Столбцовского района намолотила почти 1700 тонн зерна, а Марина Пенясь из Слуцкого района поставила фантастический рекорд – больше 2000 тонн. В честь девушек прямо в центре Дзержинска открыли 4-метровую бронзовую скульптуру. Имя ей «Женщина». Это невероятно красивая девушка в веночке, которая держит в руках тяжелый сноп пшеницы. Теперь это главный символ благодарности всем женщинам, которые кормят нашу страну. Тем временем вторая ракетка мира Арина Соболенко вошла в первый состав Совета игроков турниров «Большого шлема». Этот орган создали после долгих споров между спортсменами и организаторами. Раньше теннисисты даже угрожали бойкотом, требуя поднять призовые с 15 до 22% от доходов турниров, а также улучшить социальные гарантии. В итоге стороны нашли компромисс. Теперь права спортсменов будут защищать всего 12 звезд мирового тенниса – 6 женщин и 6 мужчин. Вместе с нашей Ариной Соболенко в совет вошли легендарный Новак Джокович, Елена Рыбакина и Александр Зверев. Новый совет станет постоянной площадкой, где игроки смогут напрямую договариваться с организаторами главных турниров планеты о деньгах, пенсиях и условиях отдыха. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Тейлор Свифт. Patient Zero.
0: Новый хит на Юнистар.

0: только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, я Валентин Середа, и в понедельник я расскажу, почему чем больше мы торгуемся, тем сильнее хотим купить вещь.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое подбодрит вас и поднимет настроение в первый рабочий день.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
5: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
6: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15-Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер кондиционеры «Кинг Хоум».
8: Летом остудить, зимой добра жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами заусёды доброе надворье.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Хюгель Имаэль

0: Номер два. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. The Bowser. Magnetic. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Хочется лениться.
1: Отлично! Пицца-лисица!
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре Беларуси притча о безудержной любви, губительной страсти, предательстве и искуплении. Опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». В партии Далилы звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 0666.
1: Это была реклама.
0: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
5: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
6: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно знакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и 15 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.
4: Для детей старше 16 лет.

0: Привет-привет, я Вадим Савин, очень рад вернуться к вам. Самое время подвести музыкальные итоги недели и объявить лучший хит нашего эфира, который особенно радовал вас в эти дни, согревал и поднимал настроение.
1: Unistar Top 20.
0: Вам спасибо за отличное голосование на нашем сайте и в мобильном приложении Unistar. Ну и в ближайшие пару часов делайте громче вашу любимую музыку.
2: Голосуйте на unistar.by. Unistar Top 20.
1: Номер
0: 20. На 20-м месте у нас Miss Mo. And hello, the sun is up, where are you?

вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша.

0: Реальные карты MasterCard от BSB банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
1: Реклама.
2: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на осень для усей семьи с выгодой. Подробязности мехато.бай и по телефону 7976.
3: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Остался всего один рекламный ролик. Собери свою базу ухода. В магазинах «Мила» скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте «Мила.бай». Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет.

0: атаке в Юнитопе, несмотря на то, что и Габриэла сегодня покинула чарт. А просто всю эту неделю вы гораздо хоть не голосовали за их новинку, вот эту самую Animal. И она только что дебютировала в топ-20 Юнистар. На 16 месте, если быть совсем точным. И я вам вот что скажу. Вы и Cats Eye отличная команда. И мы продолжаем расставлять ваших фаворитов на свои места согласно полученным лайкам.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: Итак, на 20 место у нас рухнул Мизмо. And hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 19. I only want you when
0: you're gone, gone, gone. На 19-ю строчку упали David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I. Это Gone, Gone, Gone.
2: Номер 18.
0: На 18-ю ступеньку поднимается Slater вместе с Дэнсом.
2: Номер 17.
0: На 17-ю позицию отступили BTS с хитом Swim.
1: Дебют недели.
2: Номер 16.
0: И на 16-м месте дебют недели. Здесь Cat's Eye, здесь Animal.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: Лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А это флэшбэк, где мы сравниваем хит-парады Юнистар разных лет. И позвольте сегодня представить главную звезду нашей рубрики. Это Шакира! 28 ноября Шакира выступит у подножия египетских пирамид. Ну и если вы хотите попасть на этот концерт, а это реально, играйте вместе с нами, вместе с радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Ну и вместе с нею доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет-роуминг и привилегии от партнеров.

0: Эти карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by и пусть вам повезет!
1: Unistar Top 20.
0: А пока давайте слушать Шакиру и ее специальную футбольную версию хита «Ла-ла-ла».
2: Абсолютный хит Unistar Top
0: 20. Ола, Шакира! Ровно 12 лет назад эта красотка с хитом «Ла-ла-ла» «Day You, Brazil». Этот хит занимал в радиочарте «Юнистар» 17 место. Было дело, было время. Ну и что, делайте громче.

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.
0: Юнистар. Наше

0: Реклама. Горячие предложения в три цены. По 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав», антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Три цены. Три цены.
0: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр.

0: Подробности на сайте Growing By. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Привет, меня зовут Вадим Савин, и мы полным ходом ведем обратный отчет до объявления лучшего Юнистар-хита в начале октября.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Разгадка главной музыкальной тайны недели все ближе, друзья. Кто же сегодня возглавит наш ТОП-20, и кто с понедельника будет чаще остальных петь для вас на Юнистар?
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
1: Номер 15.
0: Юнистар ТОП-15 в начале октября замыкает Die For Me. Ну а сам Зейн сегодня отмечает, внимание, ровно полгода в хит-параде Юнистар. Поздравляем!

0: Юнистар ТОП 20.
1: Номер 14 в начале октября. One Republic с блокбастером Give Me Something. Знаете, на этой неделе случился вжух. Вжух, и рейтинг хита упал на 4 пункта. Вот такие дела. Кто не согласен, заходите в гости на Unistar.by. Поддержим парней лайком.

0: Кстати, а я поздравляю OneRepublic с красивой датой. Сегодня ровно 30 недель в хит-параде Unistar. Да, отличный повод. И пока группа работает, кстати, над новым альбомом, в это же время на испанском острове Ибице уже через несколько дней объявят, внимание, лучшего диджея года.
1: Прогрев недели.
0: 6 октября авторитетный журнал DJ Mag, или же DJ Magazine, торжественно объявит диджея номер один в мире. Сам рейтинг существует с 1993 года и сейчас формируется на основе открытого голосования слушателей. И знаете, кто победил в прошлом году? Дэвид Гетта. Он уже пятикратный обладатель звания «Лучший диджей мира» по версии DJ Magazine. Кстати, столько же раз побеждал и Армин Ван Бюрен. И 5 раз лучшим признавался Мартин Гаррикс. Интересно, кто же станет диджеем номер один в мире в этом году? Мы с вами узнаем это во вторник, и в следующие выходные обязательно поздравим чемпиона.
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar Top 20
2: номер 13.
0: Ну а по итогам вашего голосования на нашем сайте вот эти парни, диджей Кункс и рэпер Теофилус Лондон, отбегают с 7 места на 13. Я очень надеюсь, что это они так разгоняются, чтобы через неделю взлететь у нас в самый топ. В общем, скоро узнаем, сработает ли такая тактика Галактика. Это Galaxy.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет. Я возвращаюсь к вам с первым октябрьским обновлением Юнистартов 20. Ну а все предыдущие выпуски нашего чарта вы можете скачать на страничке хит-парада на сайте unistar.by.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 12.
3: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Ruxton, and you're listening to our new single...

0: Юнистар ТОП-20.
1: Ну что, друзья, сенсация недели в Юнистар ТОП-20. Электронный проект «Нептуника» на полном ходу влетает в юничарты и дебютирует у нас сегодня сразу на 11 месте. Ну что, это ура! What if, или в переводе «А что если?» Отличная новинка, правда? Как говорится, цитата, «А что если поставить Нептунике так много лайков, чтобы свежий хит разнес просто Юнистар ТОП-20?» Ну что, у вас отлично получилось. Дебютанты конкретно встряхнули наш рейтинг, это да. И давайте подытожим ваши лайки в начале октября.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: На 15 место поднимается Зейн, это Die For Me.
0: Номер 14.
1: На 14 позицию отступили One Republic. Это Give Me Something.
0: Номер 13.
1: На 13 ступеньку рухнули кунгцы Теофилус Лондон, Galaxy.
0: Номер 12.
1: На 12 строчку поднимаются Avalon Roxanne вместе с Vertigo.
2: Дебют недели.
0: Номер 11.
1: И на 11 месте у нас самый успешный дебют недели. Здесь Нептуника, здесь What If.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.
1: Юнистар. Наше.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар Топ-20 на прошлой неделе. Номер 3. Hügel, Imael Angel и Alt.

0: Номер два. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. The Bowser. Magnetic. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября. Покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
4: На день рождения принято звать близких и друзей.
5: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября.

ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай по 21 ноября.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и 15 тепла.
1: Для детей старше 16 лет.

0: Star Top 20.
1: Sad Girls. Грустные девушки. Грустные девушки получают 9-й номер в хит-параде Енистар в начале октября. Это Биби Рекса и тот самый Дэвид Гетта, который на следующей неделе может подтвердить статус диджея номер 1 в мире по версии DJ Mag. А если не подтвердит, то передаст этот титул кому-нибудь другому, например, коллеге по Юнитопу Мартину Гарриксу, который, кстати, для вас сегодня еще не выступал. Да-да. А знаете, кто еще до сих пор не пел для вас сегодня? Дуэт, у которого сегодня истекает испытательный срок, а именно месяц с момента дебюта в ТОП-20 Юнистар.
2: Голосуйте на unistar.by.
0: Номер 8.
1: Еее, это Fast Boy с новинкой Music Sounds. При вашей поддержке братья взлетают у нас сразу на 11 строчек.

0: Реклама.
1: Другая пара за паўцаны. З 2 па 5 кастрычніка у Мегато 50% зніжкі на другую акцыйную пару абутку. Выбірайце абутак на восень для ўсёй сям'і з выгадай. Падрабязнасці megato.by і па тэлефоне 7976.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс плюс.
7: Рефлекс плюс?

0: От меня, Вадима Савина, большой привет, и я желаю вам отличных выходных под любимую музыку.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Это хит-парад Юнистар от 2 октября. Ну, а все предыдущие выпуски нашего чарта вы можете скачать на страничке хит-парада на сайте unistar.by. И да, именно там всю неделю вы старательно голосовали за Tame Impala и Jenny. Но что мы с вами слышим?
1: Номер 7.
0: Лихо, круто, грандиозно Дракула вылетает из премиальной пятерки. -3 в рейтинге к этим выходным. И скоро вы узнаете, кто растолкал всех локтями и занял нашу вершину.

0: хватило голосов, чтобы побороться за призовые места. Угу. И вот на этой скандальной ноте давайте вспомним еще раз наши итоговые номера с 6 по 10.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10 место поднимаются Алан Уокер и компания The Broken Strings.
2: Broken Strings. Номер 9.
0: На 9 позицию отступает Биби Рекса и... И Sad Girls вместе с Дэвидом Геттой.
2: Номер 8.
0: Зато на 8 строчку так круто взлетают Fast Boy. The Music Sounds — это самый крутой взлет недели. Плюс 11 — это рекорд. Вот это классно, вы за них голосовали. Молодцы, респект, друзья.
2: Номер 7.
0: В это же время на 7 ступеньку рухнули Tame Impala и Jennie's Blackpink — это Дракула.
2: Номер 6.

0: Опустились Биби Рекса и Faceless. Это New Religion.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: Star Top 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Наступает время Шакира, она полноправная хозяйка флэшбэков. Сегодня 28 ноября красотка Шакира выступит в Египте у подножья египетских пирамид. Хотите попасть на этот концерт? Если да, играйте с радио Юнистар и БСБ банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу, привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам и Apple Pay, и Samsung Pay, и Swoopay, и Xiaomi Pay, и подходят для оплаты интернет-подписок. Друзья, подробности читайте на сайте unistar.by, и пусть вам повезет!
0: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Unistar ТОП-20.
1: А пока давайте слушать Шакиру и хит «La Tortura», который ровно 21 год назад занимал в нашем радиочарте. Радиочарт «Юнистар», 6-е место. Было дело!

0: заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, я Валентин Середа, и в понедельник я расскажу, почему чем больше мы торгуемся, тем сильнее хотим купить вещь.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое подбодрит вас и поднимет настроение в первый рабочий день.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Что подарить учительнице? Я в полном ступоре!
6: Не переживай, три цены есть все. Канцелярия, кружки, сладости и все по суперценам.
5: За один поход? Реально?
6: Да, быстро, красиво. И учитель будет в восторге, и даже твой кошелек.
7: Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Осень в Соколов. Только по 8 октября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
9: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
10: Это была реклама.
12: Для детей старше 16 лет.

0: Дай-дай! Номер 4 на старте октября. Шакира и Берна Бой вернулись на топ-5. Это отлично! А кто помог? Это вы! Да-да-да! Спасибо за пламенное голосование на unistar.va и в нашем мобильном приложении. Я вам больше скажу. И у Тедди Свимса, и у Шакиры были отличные шансы попасть в финальную битву за главные награды и не топа, но конкуренты в итоге получили за неделю немного больше лайков.
1: Номер 3.
0: А сейчас вот это поворот. Группа The Bounce не удержалась на первом месте хит-парада и не старая упала на третью ступеньку. У нас смена лидера.

Moving to the Sun — хит, который в этом году взлетел слишком быстро и слишком классно, чтобы интернет со скукой на лице прошел мимо. Нет. Это, пожалуй, главный дэнс этого лета, и вместе с ним вот эти звезды — Hügel и Miley.

0: А почему не на первое сразу, спросите вы меня? И вот теперь я готов вам ответить даже на этот вопрос.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете Unistar Top 20, первый чарт октября 26 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
0: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: В пятерку вернулся мистер Всезнайка Тедди Свимс.
2: Номер 4.
1: На четвертое место взлетают Шакира и Берна Бой с хитом «Дай, дай».
2: Номер 3.
1: Дбауса проиграла в финале и с хитом «Магнетик» получила бронзу этой недели.
2: Номер 2.
1: А Хюкель и компания красиво обошли всех, кого я только что назвал.
0: Топ 20. Лидер.
1: Ну что же, сейчас самое время объявить лучший хит недели по версии Unistar. И это... Правильно, друзья, «Bizarre» от Мадонны и Мартина Гаррикса. Да, вторая победа за последний месяц. Вау! И как всегда, безупречный выбор лидера. Молодцы, спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня.
2: Unistar.

0: любимую музыку, ну и прямо сейчас. Делайте громче. Наш номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Юристар ТОП 20. Хит номер один.
2: Hi, this is Madonna.

0: Привет, вы на Юнистар, с вами Дмитрий Николайзин. Да, сегодня осень решила подарить нам дождь, но тепло-то пока сохранилось. Да и, честно говоря, важнее всего погода в доме. А под хит за хитом любые капризы погоды переносятся легче. Совсем скоро для нас будет Шакира и Бёрд Бой. Кстати, на концерт Шакиры в Египте можно попасть совершенно бесплатно. Все подробности читайте на сайте unistar.by. А еще в эфире появится Ани Лорак. Они будут чуть раньше, но и также нас порадуют своим хитом Тини Тампа и Эрик Тернер. Это радио Юнистар. Ловите хит за хитом и отдыхайте с нами.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
3: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
4: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
5: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре Беларуси притча о безудержной любви, губительной страсти, предательстве и искуплении. Опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». В партии Далилы звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений.

0: еще 2 золотых и 1 серебряной наградой за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» – это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте boutiqueauto.by. «Бутик Авто» – авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Здравствуйте! Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко призвал белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности, отметив, что у каждого жителя страны должен быть свой клочок земли. Об этом глава государства заявил накануне при назначении новых руководителей, пишет Белта. Президент подчеркнул, что, например, россияне активно пользуются этой возможностью, в то время как сами белорусы пока нет. Специальные контейнеры для ненужной одежды начнут устанавливать в Минске с октября. Их разместят не на обычных мусорных площадках, а в отдельных местах с хорошей проходимостью, чтобы люди не выбрасывали туда бытовые отходы. На первом этапе в городе появится 50 таких точек, сообщает Минское городское жилищное хозяйство. Вещи нужно будет сдавать упакованными в пакеты. Весь собранный текстиль отсортируют и отправят на переработку или повторное использование. В Казахстане появился необычный ИИ-сервис. Он называется «Кись-кись, найдись». Волонтеры надевают на своих кошек, которые гуляют сами по себе, камеру и GPS-маячок. Камера снимает всех котов, встреченных на пути. А нейросеть сравнивает их с базой пропавших питомцев. Если находится совпадение, хозяин получает телеграм-бот уведомление с координатами, где видели его кота.
1: К новостям компании. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах «Насенне» при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. Подробности в местах продаж на сайте msso.by и по номеру 29-607-13-24. Белювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%, скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и 15 тепла.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
4: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
5: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказаны при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантисмед» Республика Беларусь.
6: Выходные продолжаются, а с вами радио «Юнистарт». Ловите максимум тепла в этот осенний день и отдыхайте под хит за хитом. Прямо сейчас наш эфир украсит Тини Темпа и Эрик Тернер.

Невероятная Шакира и Бёрна Бой были только что в нашем эфире. 28 ноября певица выступит у подножия египетских пирамид. И если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с радио Юнистар и БСБ банком. Победитель получит билет на двоих, билет на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ банка и многое другое. Заходите на сайт unistar.by, заполняйте анкету и становитесь участником.

0: воспоминание года. Просто заходите на сайт Unistar Buy, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта BSB Bank.
1: Путешествие. Открывайте платежные карты MasterCard от BSB банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок. Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
0: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Сейчас. Я уже вместо себя бота создаю, чтобы на работу не ходить.
3: А, то-то я.
4: То-то я думаю, у него мишка плюшевый с собой. Да. Ну, зачем он его каждый раз приносит? А, это, оказывается, бот.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
6: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
9: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности мехато.бай и по телефону 7976.
10: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
11: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
12: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
15: Это была реклама. А дальше мировой хит.
16: Партнер стоматология Стомика.
17: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
18: Имплантацию сделаем.

0: Radio Nissan. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Джон Ледженд и Фаррелл Уильямс. «Firefly».
4: Summertime fireflies light up what lays in the streets.
0: Новый хит на Юнистар.

0: На календаре воскресенье, а это просто идеальный повод устроить самый уютный домашний день. Включайте духовку, заваривайте согревающий чай, доставайте любимые настолки и просто наслаждайтесь общением с теми, кто вам дорог. Ну а классная музыка позаботится о хорошей атмосфере. Совсем скоро в эфире Юнистар появится зажигательная Слейтер со своим хитом «Dance». До этого для нас поет очаровательная Авола. Ну а еще раньше у нас случится рандеву с певцов Стромае. Легкого и приятного дня, Юнистар. Это хит за хитом.
1: Реклама.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан. Это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
5: Ого, подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
6: В «Три цены» вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. «Три цены» – с любовью к вам. Подробности на сайте «3цены.бай» или по телефону 7300.
7: Несмотря на мои года, я кисуля, хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим берчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем «Рефлекс плюс».
8: «Рефлекс плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
9: Сухие корма супер премиум класса «Рефлекс плюс» в 21 век бай и магазинах города.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: На день рождения принято звать близких и друзей.
12: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
13: Это была реклама. А дальше мировой хит.
14: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
15: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью!

0: Зажигательная Slater с большим хитом Dance была только что в нашем эфире. На сегодня, кстати, это 18-я строчка хит-парада Unistar Top 20. Поддержать любимый трек и увидеть полную картину чарта вы сможете на сайте unistar.by. С вами Дмитрий Николайзин. Выходные продолжаются. И давайте посмотрим, под какую же музыку будем отдыхать вместе в ближайшие минуты. Совсем скоро нас ждет горячая новинка от группы Кицай, песня «Animal». До этого в эфире появится Монокини с своим солнечным хитом «Дотянуться до солнца». Ну а самыми первыми большой хит «Into Shadows» исполнит группа «Rasmus». Приятного отдыха, с вами радио «Юнистар» и хит за хитом весь день.
1: 20 лучших свежих хитов «Юнистар». Вадим Савин собирает

0: и в воскресенье в 10. А еще на сайте unistar.by. Unistar Top 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
3: Авто продавай на Бутик Автобай.

0: Classic Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте boutiqueauto.by.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно! И это так круто!
3: Твоя девушка злится? Спасет пицца-лисица!
2: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
9: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг». По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Беларусь заинтересована развивать самолетостроение вместе с Россией. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, которая прошла на неделе. Как сообщает Белта, белорусский президент отметил, что в этом регионе расположен один из крупнейших в России авиастроительных заводов – «Авиастар». Александр Лукашенко предложил более активно сотрудничать в этой сфере и переходить от ремонта авиатехники к полноценному производству, включая совместный проект легкомоторного самолета «Освей». Белавия начала летать в Бангкок, рейсы выполняются раз в неделю, по воскресеньям на Airbus A330-200. Также на этой неделе самолеты авиакомпании начали летать на Шри-Ланку и на Пхукет. Кроме того, 30 октября Белавия возобновляет регулярные рейсы между Минском и аэропортом Жуковский под Москвой. Подробности есть в сети. Время в пути на поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться до 3 часов. Все благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Совета министров союзного государства. Министерство транспорта Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве по проекту магистрали. Как сообщает Белта, скорость поездов там будет достигать 400 км в час, а пассажиропоток – 5 800 000 человек в год.
1: К новостям компаний. Бел Ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Бел Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на belyuvelirtorg.by.
2: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла. В Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и 15 тепла.

Добрый день, с вами радио Юнистар. Здесь любимые хиты звучат в любую, даже самую пасмурную погоду. Прямо сейчас в эфире появится обещанная группа «Расмус» с легендарным треком «In the Shadows».

вы знаете, кое-где из-за туч нет-нет, да и выглядывает там солнце, а это значит, можно смело выбираться на прогулку на улицу. Только возьмите с собой зонт и, конечно, любимую музыку. Тем более, это сделать проще простого благодаря бесплатному мобильному приложению Unistar. А это отличная возможность слушать хит за хитом в достойном качестве везде, где есть интернет. А внутри для вас открыты еще и 7 дополнительных

0: 16 лет.
1: Весам сегодня неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда, вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай какие-то соседские малыши, знаете.
2: Давайте я отведу вашего ребенка сегодня в детский сад. Неожиданное предложение от мужчины.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция»,

0: сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Другая пара за пауцаны. С другого по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности мегатоп.бай и по телефону 7976.
2: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на

0: кафе. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
3: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
4: Это была реклама, а дальше мировой хит.
5: Партнер сети ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения!

0: привет! Это выходные с Юнистар. Продолжаем наслаждаться отдыхом в кругу семьи и слушать любимые хиты. За окном может капать дождь, но пока дома уютно, пахнет вкусной едой и рядом улыбаются самые близкие, в вашей личной вселенной будет цариться идеальное лето. У микрофона Дмитрий Николайзин. Спасибо за вашу теплую компанию. Совсем скоро вместе послушаем хит от Биберекси и Дэвида Гетте. До этого в эфире Юнистар появится группа Монтана. А еще раньше появится красавчик Энрике Иглесиас с песней Ring My Bells. Отдыхаем вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
3: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарком от 2.20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены. Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: День рождения! Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг.

0: Классного вам отдыха, Юнистар – это хит за хитом.
1: Реклама.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
3: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
7: Собери свою базу ухода. В магазинах «Мила» скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
10: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
11: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Привет, это радио Юнистар. Как же здорово, когда есть верные друзья, готовые поддержать в любую минуту и разделить с вами самые яркие моменты. С ними даже самый пасмурный осенний день становится намного теплее и веселее, а дружба в соцсетях делает нас еще ближе. Становитесь друзьями Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни за эфиром, классные подарки и, конечно, отличная возможность просто пообщаться в комментариях. Давайте дружить и отдыхать вместе под хит за хитом. Уже буквально через минутку послушаем мировой хит от легендарной группы Black Eyed Peas. С вами Дмитрий Николайзин, с вами Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'о. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежу. Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильные

0: Лилы, звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиент.

0: Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер кондиционеры King Home.
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: «Аурора» – «All my demons greeting me as a friend».
0: На Юнистар.

0: Легендарный Джо Кокер с сильным треком «My Father's Son» был только что в эфире «Юнистар». Привет вам и вашим близким. Да, такая музыка помогает на секунду задуматься о самом важном. И если вы сейчас далеко от ваших родителей, просто наберите им, чтобы услышать родной голос и узнать, как дела. Это точно согреет их день. Ну а «Юнистар» всегда рядом. Здесь только хорошее настроение и хит за хитом. Совсем скоро в эфире появится проект «Мизма» с атмосферным треком «Hello». До этого нам споет очаровательная Июла. А еще раньше послушаем мировой хит «I Know What You Want» от Баста Раймса и прекрасной Мэрайи Керри. Доброго и легкого дня на Юнистар хит за хитом все выходные.
1: Реклама.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
1: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 70 21. Горячие предложения в 3 цены по 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав», антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса.

0: привет! Это выходные на Юнистар. С вами Дмитрий Николайзин. Если прямо сейчас вы находитесь в дороге, пускай ваш путь будет легким. Светофоры горят зеленым, а поездка приносит только удовольствие. Ну а мы позаботимся о безупречном музыкальном сопровождении в вашем авто. Совсем скоро для нас будет харизматичный Хюгель и его компания. До них послушаем искреннюю Мари Краймбрери. А еще группа Maroon 5 исполнит хит «Wake Up Call». Приятной дороги и отдыха под хит за хитом на Юнистар.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Путешествие. Открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
5: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для усей семьи с выгодой. Подробности Мехато.бай и по телефону 7976.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс плюс.
10: Рефлекс плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
7: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс плюс в 21 век. Бай и магазинах города.
8: Это была реклама.

Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко накануне утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на следующий год. Об этом сообщает Белта. Документ принят для обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. Рост волового внутреннего продукта определяется на уровне 101,9% к 2026 году. Для этого предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием инвестиций в основной капитал на 3,1%. Новый сервис по доставке багажа заработал в Национальном аэропорту Минск. Пассажиры теперь могут не возить с собой чемоданы. Оформить их доставку можно в отель, квартиру, офис или на вокзал, пишет Белта. Сделать это предлагают онлайн на сайте или прямо на стойке в аэропорту. На первом этапе вещи доставляют по Минску и Минской области. Стоимость услуги зависит от веса, объема и количества сумок. Американские ученые выяснили, что дети, получившие смартфон к 12 годам, чаще сталкиваются с расстройствами пищевого поведения. Чтобы узнать это, они проанализировали данные о когнитивном развитии нескольких тысяч американских школьников. Главной причиной расстройств исследователи называют социальные сети. Юные обладатели гаджетов начинают привязывать самооценку к весу. К новостям компаний. Бел Ювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Бел Ювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на beljuvelirtorg.com.
1: Партнер новостей «Салоны Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни Модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Гродно и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 16 тепла, в Бресте до 19 градусов, а в столице будет облачная погода и

Добрый день, с вами радио Юнистар. Слушайте любимые хиты на сайте unistar.by, а также в нашем бесплатном мобильном приложении Юнистар. А это отличный способ оставаться на волне хорошего настроения в любой точке нашей страны и за ее пределами. Ну а прямо сейчас наш эфир продолжит обещанная группа Maroon 5. Легкого дня!

Привет, с вами Юнистар. Идеальный рецепт для такого пасмурного дня – остаться дома всей семьей, заказать горячую пиццу, укутаться в плед и просто никуда не спешить. Ну а чтобы дома стало еще уютнее и теплее,

0: Кент Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Шака Хан и Сиа. Cool Yo.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Эврил Лавин и ее легендарный Skyboy был только что на Unistar. Кстати, недавно Эврил официально подтвердила, ее новый альбом уже полностью готов. Да-да, певица обещает вернуться к тому самому классному рок-звучанию, которую мы так любим. Рады за Эврил. Ну а пока давайте посмотрим, какая музыка создаст нам идеальное настроение в ближайшие минуты. Скоро в эфире появится проект «Дивак» со своим бодрым хитом «Slow Down». До этого споют Федук и Андрей Катиков. Ну и раньше других мы услышим мировой хит «Shine On» от проекта «Rio». Приятного легкого воскресенья, с вами Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing.by.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг».

0: Вы знаете, на улице становится прохладно, так что одевайтесь потеплее, берите с собой на прогулку чашку горячего напитка и радио Юнистар. Любимая музыка помогает согреться так же хорошо, как ароматный кофе. И вот кто споет нам совсем скоро. В эфире появится проект «Нептуника». До него будет абсолютно обезоружена прекрасная Полина Гагарина. А еще раньше для нас поет очаровательная Саманта Джейд. Отдыхайте, набирайте сил под хит за хитом на Юнистар.
1: Реклама.
2: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мегатоп 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности Мегатоп.бай и по телефону 7976.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре «Беларусь»

0: Лилы, звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 06 66.
1: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
2: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда, кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем Рефлекс Плюс.
5: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
6: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай и магазинах города.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
2: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
1: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко призвал белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности, отметив, что у каждого жителя страны должен быть свой клочок земли. Об этом глава государства заявил накануне при назначении новых руководителей, пишет Белта. Президент подчеркнул, что, например, россияне активно

0: обычных мусорных площадках, а в отдельных местах с хорошей проходимостью, чтобы люди не выбрасывали туда бытовые отходы. На первом этапе в городе появится 50 таких точек, сообщает Минское городское жилищное хозяйство. Вещи нужно будет сдавать упакованными в пакеты. Весь собранный текстиль отсортируют и отправят на переработку или повторное использование. В Казахстане появился необычный ИИ-сервис. Он называется «Кись-кись, найдись». Волонтеры надевают на своих кошек, которые гуляют сами по себе, камеру и GPS-маячок. Камера снимает всех котов, встреченных на пути. А нейросеть сравнивает их с базой пропавших питомцев. Если находится совпадение, хозяин получает телеграм-бот уведомление с координатами, где видели его кота.
1: К новостям компаний. Белл Ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белл Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029 395 7 395 и на Белл Ювелир

0: лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
1: И о погоде. По информации Погодабай, сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 11 градусов. В Витебске 7 со знаком плюс, в Могилеве и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед» Республика Беларусь.
5: Привет, это выходные вместе с Юнистар. Прямо сейчас в нашем эфире появится очаровательная Саманта Джейд. Легкого и приятного вам продолжения дня под хит за хитом.

0: 250 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businessharks.by.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель, Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Маранди. Мискали.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление

0: Граді. Худшей з АЗС А100. Новий мобільний додаток АЗС А100 уже у твоїм Телеграм. І більше нічого не треба спамповувати. Просто відкривай додаток АЗС А100 у Телеграм. Хутко заправляйся. Ми авто. Користайся програмою «Дякуй». Усі сервіси А100 у твоїм смартфоні. Подробязності на сайті azs.a-100.by.
1: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
2: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
7: Партнер кондиционеры «King Home».
8: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 0666.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
6: День рождения! Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай по 21 ноября.

0: авиатехники к полноценному производству, включая совместный проект легкомоторного самолета «Освей». Белавия начала летать в Бангкок. Рейсы выполняются раз в неделю, по воскресеньям на Airbus A330-200. Также на этой неделе самолеты авиакомпании начали летать на Шри-Ланку и на Пхукет. Кроме того, 30 октября Белавия возобновляет регулярные рейсы между Минском и аэропортом Жуковский под Москвой. Подробности есть в сети. Время в пути на поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться до 3 часов. Все благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Совета министров союзного государства. Министерство транспорта Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве по проекту магистрали. Как сообщает Белта, скорость поездов там будет достигать 400 км в час, а пассажиропоток – 5 миллионов 800 тысяч человек в год.
1: К новостям компаний. Бел Ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Бел Ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на belyuvelirtorg.by.
2: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 11 градусов. В Витебске 7 со знаком плюс, в Могилеве и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.

0: реклама.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Твой парень злится?
3: Спасет пицца-лисица!
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на склад.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
3: Taylor Swift – Patient Zero.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто».

0: Winbuy.
1: Это была реклама.

0: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс». Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо.

0: погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 11 градусов. В Витебске 7 со знаком плюс, в Могилеве и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающее и 5 дней как обезболивающее. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель, Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Это была реклама.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Новый хит.
2: Джон Ледженд и Фаррелл Уильямс. «Firefly».
3: Summertime fireflies light up what lays in the streets.
0: Новый хит на Юнистар.

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Александр Лукашенко накануне утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на следующий год. Об этом сообщает Белта. Документ принят для обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. Рост волового внутреннего продукта определяется на уровне 101,2

0: аэропорта. Новый сервис по доставке багажа заработал в Национальном аэропорту Минск. Пассажиры теперь могут не возить с собой чемоданы. Оформить их доставку можно в отель, квартиру, офис или на вокзал, пишет Белта. Сделать это предлагают онлайн на сайте или прямо на стойке в аэропорту. На первом этапе вещи доставляют по Минску и Минской области. Стоимость услуги зависит от веса, объема и количества сумок. Американские ученые выяснили, что дети, получившие смартфон к 12 годам, чаще сталкиваются с расстройствами пищевого поведения. Чтобы узнать это, они проанализировали данные о когнитивном развитии нескольких тысяч американских школьников. Главной причиной расстройств исследователи называют социальные сети. Юные обладатели гаджетов начинают привязывать самооценку к весу.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни-модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте.

0: Тепла. Завтра в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе. Время

0: реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
0: Это была реклама.
3: Хиты в дорогу.
0: А дальше мировой хит.
4: Партнер кондиционеры King Home.
5: Летом остудить, зимой добра жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Музыка для комфорта за рулем и в делах. Хиты в дорогу. В конце выходных на Юнистар.
6: Oh, Father, tell me.

0: «Психология с Томика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в «Стомике».
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди!

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в

0: 7 со знаком плюс. В Могилеве и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.
1: Вечер воскресенья. Время, когда выходные подходят к концу.

зал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 11 градусов. В Витебске 7 со знаком плюс, в Могилеве и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.
1: Партнер прогноза погоды Бетера. Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт Бетера.ком. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
7: Это что такое?
8: Это 1500 такое.
6: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
5: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 11 градусов. В Витебске 7 со знаком плюс, в Могилеве и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.
1: Партнер прогноза погоды Бетера. Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Вечер воскресенья. Время, когда выходные.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
4: Это что такое?
5: Это 1500 такое.
2: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
6: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью в Гродно, Гомеле и Бресте ожидается 11 градусов. В Витебске 7 со знаком плюс, в Могилеве и Минске синоптики прогнозируют до 9 тепла. Завтра в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовиться к работе. Время, чтобы завершить уикенд «Юнистар».

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор

0: Юнистар.
1: Юнистар.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода без осадков. В Гомеле и Гродно 16-17 тепла, в Бресте теплее всего до 18 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве будет 14-15 градусов, а в Минске обещают переменную облачность и 15 со знаком плюс.